Meisje knarren kon zo'n vuur frikken. Ik ben dat daar, dan kost het niet meer. Ik waar wij meer als die portokallen. Ze zijn een volk, ik kan ons het dwarren. Ik tot de los vier, tjikkie tjikkie. Че съм на се експлека, ще да се реконоска майра, нема дикати ори. Но ам номерата, къс съм де парка, къс ти гала лото. Да я спонямам си на меш комбо. И една щилка и ще шамара. И една щилка и ще шамара. Същика, но я на портпика. Това е вудри птати. И бирата, но костеника. Музика.